Номер одна, девять, осем, групи, три, нуля, девять, девять, седмиця, четыре, осем, осем, нуля, Tell me who you are.

perkusi anist. Eptet bито че кучи пов. Не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет. Да еще как.